Ритм ночного города на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107,7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: 7:21 в столице. Друзья, всем доброе утро. Итак, взлетаем мы в следующем составе. В студии у нас Александр Волков, это я. София Шерсвит,
3: это я.
2: Это
3: всем
2: она.
3: Привет.
2: И наш оператор Анатолий, который является кем? Штурманом, пилотом. Человеком, который отвечает за все технические подробности. Ему тоже можете помахать ручкой, хоть вы его не видите. Но нас вы видели точно. В Инстаграме мы время от времени появляемся. В общем, друзья, всем доброе утро.
3: Добрейшее утро всем желаю. И знаете, считается, что вторник – это все-таки самый тяжелый день. Но сегодня на календаре у нас среда, и мне кажется, что совершенно все перепутали люди, которые так считают. Действительно, довольно тяжело бывает вставать. И думаю, что, точнее, буду надеяться, что те, кто просыпались сегодня, у них это утро прошло попроще, чем у меня, и встречают они его более жизнерадостными. Так что пишите нам вайбер, делитесь настроениями, рассказывайте, как у вас подъем-то прошел, хорошо или тяжеловато.
2: Ну а мы, друзья, скоро к вам вернемся, расскажем о том, что для нас сегодня приготовили звезды, потому что очень важно знать, что именно готовит вам ваш знак зодиака.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
3: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Пустышка, палец во рту, дыхание ртом – эти мелочи незаметно меняют прикус. Если ваш ребенок каждую ночь спит с открытым ртом, это не просто привычка. Длительное дыхание ртом может повлиять на формирование прикуса. Одна консультация сегодня может избавить от долгого лечения завтра. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: 7.47 в столице. Всем доброе утро, друзья. Давайте узнаем, что же для нас приготовили на сегодня звезды. Начинаем по порядку.
2: Овен, сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой ситуации обратно.
1: Телец, сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия, вам даже думать особенно не придется, все будет получаться само собой, если, конечно, сопротивляться не станете.
2: Близнецы, сегодня вам может оказаться не просто собраться собственными мыслями, соберитесь с чужими, только выберите кого-нибудь, чьи мысли вам не очень приятные.
1: Вы, раки, вы подобны летучему голландцу все время в пути, почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшее дуновение ветерка.
2: Львы, сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.
1: Двигаемся дальше. Девы, сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно, кому-то даже придется отказывать. В противном случае вы выбьетесь из сил.
2: Весы, сегодня судьба ваша будет целиком и полностью зависеть от милости ваших собственных эмоций. Так что искать какую-то логику в происходящем, наверное, не стоит. Бесполезно.
1: Скорпионы, сегодня все вокруг вас будет музыкой. Просто не день, а песня. Так в упоении вы и доберетесь до вечера.
2: Стрельцы, вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат. Все лучше.
1: Козерог, вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух сегодня напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать.
2: Водолеи, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дома в тапочках.
1: Рыбы, если бы можно было снимать те картины, которые проносятся в вашем воображении, Голливуд бы давно разорился. Предавайтесь фантазиям, сегодняшний день вряд ли можно будет посвятить занятию более приятному, чем фантазирование. Такой гороскоп, друзья, на сегодня. 7.50 в столице. Всем доброе утро.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 утра. Здравствуйте. Рекордный за последние 10 лет урожай зерна в Приднестровье. К середине августа собрали почти 500 тысяч тонн. Потребность страны в хлебе закрыта полностью. Положение дел в отрасли президент обсудил с главой Минсельхоза. Основные культуры – озимая пшеница, ячмень, кукуруза. Как рассказал Игорь Поломарчук, в 4 раза возросла площадь под бобовыми. Стали больше выращивать гороха, нута, чечевица. Сейчас убирают подсолнечник и кукурузу. Прогнозы хорошие. Говорили и о развитии мелиорации. Программа должна продолжать работу, подчеркнул Вадим Красносельский. Погода в нашем крае бывает разная. Спрашивал президент об овощах и фруктах. По словам министра, Приднестровье обеспечивает себя ими в полной мере. Что касается животноводства, на внутреннем рынке достаточно мяса птицы. Серьезно продвинулось производство куриных яиц. Основной поставщик – дубосарское хозяйство. Вышло на показатель в 6 миллионов яиц в год. Другим темам студенческие семьи могут сохранить места в общежитиях после учебы. Такую возможность предлагается предоставить.

ставить им на время отработки, поскольку молодые семьи и выпускники-бюджетники не всегда могут снимать жилье. С инициативой выступили депутаты Галина Антюфеева и Виталий Калин, взяв за основу идеи с конкурса «Вправе». По данным Минпроса, жилфонд студ-общежитий сегодня задействован меньше, чем наполовину. Таким образом, это не нарушит права обычных студентов, а поможет эффективнее использовать пустующие площади, отметили авторы инициативы. Законопроект рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний парламента. Отобрал телефон и не вернул велосипед. С такой жалобой на мужа пришла в милицию 22-летняя женщина из Григориопольского района. Супруги в процессе развода живут отдельно. Электрический велосипед давно просила починить, а телефон муж отобрал насильно. Не нравилось, что она общается с другими людьми. Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей. В сложных отношениях пары теперь разбирается милиция. Жителю района грозит наказание, лишение свободы до 3 лет, обязательные или исправительные. Исправительные работы. Продолжаем в селе Ленина. Можно бесплатно проверить легкие. Флюроавтобус продолжает объезд Рыбницкого района. Сегодня спецтехника будет ждать жителей Ленина у здания ФАПа с 9 до 13 часов, информирует Минздрав. Делать флюро нужно каждый год. Это поможет вовремя заметить опасные болезни, например, туберкулез. И о погоде на сегодня: ожидается переменная облачность без осадков, ночью 10-12 тепла, днем до плюс 25. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.

0: вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: 8:22 на часах. А вот какая погода встретит нас в эту загадочную среду, давайте узнаем прямо сейчас. На юге республики максимальная температура достигнет 25 градусов, появится она ближе к 3 часам дня, а до этого будет варьироваться от плюс 15 до 23. Также день будет безветренным, зато солнечным.
2: Завтра обещают, кстати, плюс 27. У меня только один вопрос. Почему плюс 25 было не в 6:20 утра, когда я вышел из дома? Это было бы гораздо мне более приятно. Потому что плюс 25 днем, конечно же, хорошо, но утром-то все-таки холодно. На севере республики сегодня также плюс 25, будет облачно, завтра плюс 27. То есть осень вроде как есть по утрам, но потом она уступает свое место, снова возвращается. Небольшая такая летняя погода, 27 градусов, это достаточно тепло, поэтому берите солнцезащитные очки, берите SPF-крем. По теньку можно ходить, в принципе. Но я не думаю, что это прям такое...
1: Ну, не всегда есть такая возможность скрыться от солнца.
2: Ну, и такое жаркое солнце. Но, тем не менее, друзья, будьте в любом случае аккуратны, находясь на улице. 8:23 в столице. Совсем скоро расскажем о том, что для нас приготовил этот день. В том смысле, какие исторические события в этот день произошли.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов. Обработка паром. Инверторный двигатель с прямым приводом и управлением.

0: всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
5: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: FM. Праздник. Календарь.
1: Итак, друзья, на календаре у нас 16 сентября. Давайте узнаем, чем же этот день знаменит. В 1857 году некий Джеймс Лорд Пирпонт из Бостона получил права на песню «One Horse Open Sleigh». Более известную как «Jingle Bells», эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе. Сейчас без нее не обходится ни один рождественский праздник. Как будто бы слишком рано они задумались о том, что надо время писать рождественские песни. 16 сентября.
2: Осенило их как-то рановато. Думаю, что они просто уже соскучились по празднику и хотели быстрее к нему прийти. И так и появилось вдохновение для этой песни. Но в любом случае уверять не буду. В 1931 году основан Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова. Что хочу сказать, в кукольном театре я никогда не была, но очень хотела бы там побывать. Поэтому, если вдруг у вас такой опыт был, делитесь ими с нами.
1: В 1959-м в США представлен публике первый коммерческий копировальный аппарат Xerox 914. Он был способен выдавать 7 копий в минуту. Сейчас, конечно же, это вот кажется смешным. Всего лишь 7 копий в минуту, когда видишь эти очереди студентов возле Xerox, которым нужно ксерокопировать по 20 или по 30 страниц
2: это
1: чего-то.
2: Точно.
1: Думаешь, не, ну 7 копий в минуту, это займет огромное количество времени. Вообще, правильно, название произносится Xerox. Надо говорить, получается, зерокопия.
2: Но, получается, да.
1: Но прижился вариант именно Xerox.
2: В 1970 году в опросе музыкального журнала New Music Express титул лучшей группы года достался Led Zeppelin. Они же победили и в опросе читателей газеты Melody Marker. До этого дня 7 лет подряд лучшим коллективом Великобритании неизменно называли распавшуюся к тому, точнее, не распавшуюся, или распавшуюся к этому моменту The Beatles.
1: Ну, группа Beatles уже распалась в 70-м, но до этого они, конечно, были в первых местах британского топ-чарта. В 1998-м выход мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Кстати, он попал в Книгу рекордов Гиннесса как мюзикл с самым большим успехом в первый год работы, потому что, конечно, успех был оглушительный. Его перевели затем на многое количество языков. В 2002-м вышла русская версия, по-моему, там всего 8 языков. И эти песни очень, мне кажется, известны. Но мы, друзья, послушаем с вами легенду Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
0: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 9 утра, в эфире новости. Здравствуйте. Почему российское гражданство так востребовано у приднестровцев, объяснил вице-премьер Виталий Нягу в интервью агентству РИА Новости. «Приднестровье ментально, культурно и исторически считает себя частью русского мира», — сказал Нягу. «Более 220 тысяч граждан России сейчас проживают в Приднестровье, а на референдуме 2006 года жители республики четко проголосовали за независимость с последующим свободным вхождением в состав России», — напомнил вице-премьер. «Люди хотят иметь твердое социальное гарантии, российские пенсии, материнский капитал, возможность обучаться в вузах России. Будем делать все, чтобы консульский пункт в Тирасполе работал на максимум, и каждый приднестровец по желанию мог получить российский паспорт», подчеркнул вице-премьер. Депутаты Верховного Совета закроют сегодня первую сессию. На последнем пленарном заседании парламентарии рассмотрят проект новой госпрограммы «Учебник». Она рассчитана на 5 лет. За это время планируют напечатать учебники на украинском и молдавском языках, другую литературу для школ и колледжей. В повестку также включен блок законопроектов образования. Вопросы касаются поступления в ВУЗ, проживания студенческих семей, правил признания иностранных электронных подписей. Вторую сессию депутата 8-го созыва откроют через неделю. 23 сентября. Продолжаем выпуск. Памятки с адресами избирательных участков на выборах в Госдуму раздают активисты молодежного обновления, волонтеры и студенты. Акция проходит во всех городах. Накануне только в Бендерах раздали больше 1000 экземпляров. Люди активно интересуются, рассказали активисты. 20 сентября в Приднестровье откроются 17 участков для голосования. Адрес каждого есть на листовках, которые раздают молодые люди.

Литературный диктант проведут 25 сентября в ПГУ. Это 20 вопросов по классической и современной русской литературе. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста и образования. Диктант будут писать в библиотеке корпуса Г, в аудитории номер 100. Начало в 13:15. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. И о погоде. Сейчас в столице +13. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999.

0: 30 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпихта, 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
5: Реклама на Интер-ФМ.
6: Я никому не скажу.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Друзья, вы слушаете радио Интерфм, 9 часов и 16 минут показывают наши студийные часы. О чем мы хотим вам рассказать? О том, что в это воскресенье состоится футбольный матч. Будут играть Шериф и Бельцы. Игра, кстати, пройдет у нас дома, поэтому что вам необходимо делать?
2: Вам необходимо, конечно же, прийти, собраться с настроем и позвать с собой друзей, близких, возможно, родственников, с того, с кем вы хотите провести компанию, и кто так же, как вы, любит футбол, либо только хочет изучить эту сферу. Конечно же, фанатская атрибутика всегда приятна, поэтому, если вдруг у вас будет настроение поддержать любимую команду, обязательно берите с собой

0: всякую придуманную
1: берите
0: вами.
1: Желто-черная одежда, мне кажется, вполне здесь подойдет. Если у вас есть шарф болельщика, так называемая роза, тоже берите обязательно. Но я думаю, что перед матчем, если будет предматчевый такой футбольный разогрев, там можно купить всю необходимую атрибутику, которую у вас нет. И что интересно, у Шерифа новый главный тренер Миодрад Джудович, он из Черногории, и для него это будет вторая игра и первая домашняя игра. Поэтому, мне кажется, очень важно болельщикам прийти в большом количестве на стадион, чтобы тренер видел, как хорошо поддерживают нашу команду. Поэтому всех в это воскресенье ждем на футболе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло – золотая.

0: капля – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте золотую каплю – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: на десерт на Интер-ФМ.
1: А на десерт сегодня будет подарок от Тираспольского хлебокомбината. И получить его может любой желающий, дозвонившийся на наш номер телефона плюс 373-533-6177 и справившийся с нашим легким заданием.
2: Итак, друзья, звоните, мы вам задаем три вопроса, которые касаются каким-то образом еды. Если вы отвечаете верно, то подарок от Тираспольского хлебокомбината достается именно вам.

0: На десерт. На Интер-ФМ.
1: 9.53 в столице. Под занавес этого музыкального часа к нам дозвонился Михаил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, у нас есть задание для вас. Мы даем вам три вопроса и есть варианты ответа. Чтобы выиграть, вам необходимо ответить верно. Вы готовы?
2: Да, конечно.
1: Вопросы касаются еды. Как относитесь к еде?
2: Ну, хорошо, без нее никак.
1: Так, ну, засчитаем это как первый вопрос. Тестовый, но тестовый.
3: Тестовый, да, хорошо. Значит, идем к основным. Правда ли, что бананы растут не на деревьях, а на травянистом растении? Да или нет?
2: Да, ничего нет.
1: Ну, почему бы нет, действительно. Просто такой большой-большой кустарник. Ну, совершенно верно, действительно.
3: Итак, второй вопрос. Какой продукт раньше использовали в качестве валюты в некоторых культурах? Это какао, бобы или гречка?
2: Блин, какао давайте.
1: Давайте. А почему какао?
2: Ну, наверное, его меньше, оно какое-то экзотическое.
1: С гречкой, пока все эти вот гречинки пересчитаешь, надоест участвовать в валютном обмене. Ну, совершенно верно, действительно, это какао-бобы. И третий вопрос, финальный. Правда ли, что морковь, всем нам известная, изначально была фиолетовой, а оранжевый сорт вывели позже? Да или нет?
2: Тут вы в тупик ставите.
1: А мы предполагали,
2: свекла,
1: что вопрос,
2: наверное,
1: будет...
2: была до этого.
1: Мы предполагали, вы думаете, что морковь была свеклой? Нет. Морковь,
2: ну, да,
1: была морковкой. Была морковкой.
2: Ну, давайте попробуем. Чего нет? Как бы, если мы с бананами, как бы, решили, что куст, то тут давайте пусть будет фиолетовая.
1: А совершенно верно! Действительно, аплодисменты вам. Самые первые одомашненные сорта моркови, которые появились в Афганистане и в Персии, они были фиолетовыми, а вот оранжевые уже вывели голландцы. Ну, потому что оранжевый — это национальный цвет Голландии. Они решили, надо, нам нужна оранжевая морковка.
3: Так и есть. Смотрите, с заданиями вы справились, экспериментировать не боялись, отвечали так неуверенно в плане того, что точно не знали ответ, но при этом совершенно хорошо справлялись с этим.
1: Неуверенно, но верно.
3: Неуверенно, но уверенно. Вот, также у вас есть право передать привет, кому они будут сегодня.
2: Ну, привет всем, кто слушает радио, оставайтесь на волне.
1: Все очень кратко и по делу. Вы также оставайтесь на линии, мы за эфиром вам расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры. Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 10 часов. Рекордный за последние 10 лет урожай зерна в Приднестровье. Потребность страны в хлебе закрыта полностью. Положение дел в отрасли президент обсудил с главой Минсельхоза. Основные культуры – озимая пшеница, ячмень, кукуруза. Как рассказал Игорь Поломарчук, в 4 раза возросла площадь под бобовыми. Говорили и о развитии мелиорации. Программа должна продолжать работу, подчеркнул Вадим Красносельский. Погода в нашем крае бывает разная. Спрашивал президент и об овощах и фруктах. По словам министра, Приднестровье обеспечивает себя ими в полной мере. Что касается животноводства, на внутреннем рынке достаточно мяса птицы. Серьезно продвинулось производство куриных яиц. Основной поставщик «Дубасарское хозяйство» вышел на показатель в 6 миллионов яиц в год. Сезонная пошлина на некоторые виды овощей вводится в Приднестровье. Это касается импорта лука, капусты, моркови, репы и некоторых других корнеплодов. Как подчеркнули в таможенном комитете, введение пошлины должно поддержать отечественных производителей. Мера будет действовать до конца года. В Ленина сегодня можно бесплатно проверить легкие. Флюроавтобус продолжает объезд Рыбницкого района. Спецтехника ждет жителей села у здания ФАПа до 13 часов. Продолжаем выпуск. Организация российских выборов в Госдуму в Приднестровье – признак демократии в стране, считают приднестровцы. Это показал опрос, который журналисты ТСВ провели на улицах столицы. Практически все люди сказали, что чувствуют связь с Россией и собираются голосовать. Это стратегически важно для республики, отметили опрошенные, поскольку Приднестровье и Россия связаны исторически. Каждый человек в это воскресенье должен сделать свой выбор, говорят тираспольчане. 20 сентября в Приднестровье откроется 17 избирательных участков. И о погоде. В Тирасполе +17. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего с

0: 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: 2 на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, я знаю, что для вас означают эти звуки, что прямо сейчас мы будем разыгрывать подарки от завода «Квинт». Это вино из уникального автохтонного сорта винограда «Фитяско Ниагра».

0: выращенного на виноградниках завода Квинт, который отличается бархатистым вкусом и приятным послевкусием.
1: Это сложный насыщенный аромат черных лесных ягод с цветочными нотами, а также глубокий гранатовый цвет, выделяющий его среди других красных вин. Что же нужно сделать? Конечно, по традиции расскажу и повторю вам правила. У нас есть телефон, на котором появляются самые разные слова. Мы, ведущие, объясняем, а вы, слушатели, должны отгадывать. Всего вас два, нас тоже два, и это будет противостояние за подарок.
0: Итак, плюс 373-533-6177, номер нашего Вайбера. Туда вам необходимо отправить свои номера для того, чтобы мы выбрали двух участников, двух добровольцев и сыграли в игру 2 на 2.

0: Дота 2 на Интер-ФМ.
1: Итак, у нас есть две участницы. Это Светлана, доброе утро.
2: Доброе.
1: И Наталья, доброе утро вам.
3: Доброе утро.
1: Как настроение у вас, девушки?
2: Отлично.
1: Так, у кого-то отличное, у кого-то рабочее. Вот так и распределились.
4: Ну, в любом случае, к игре-то готовы вдвоем. Получается. Это прекрасно. Смотрите, правила, я думаю, что каждый из вас знает, но в любом случае, еще раз, достоверно повторю, сейчас прям Саш берет свой телефон и находит на нем приложение, а в этом приложении будут появляться самые разные слова, которые мы, ведущие, постараемся вам объяснить, а вы, наши замечательные участницы Наталья и Светлана, будете отгадывать. Кто наберет больше баллов, тот и победил.
1: Итак, Наталья.
2: Да.
1: Вы готовы?
2: Да.
1: Потому что мы с вами начинаем первыми. Наша команда называется «Ленивые чемпионы».
2: Это просто чемпионы.
1: Это не я придумал, это так вот телефон определяет. Команда наших соперников – дикари.
4: Ага.
1: Но дикари – это, наверное, те, кто отдыхает на море с палатками, поехал туда отдыхать и так далее.
4: Ну, это неожиданно было.
1: Неожиданно поехать на море сейчас?
4: Ну, это тоже.
1: Это было бы неожиданно приятно. Итак, Наталья.
2: Да.
1: У нас с вами одна минута. Мне за эту минуту надо объяснить вам как можно больше слов, которые совершенно случайным образом появляются у меня на экране.

0: Я поняла.
1: А наши соперники будут вести строгий подсчет. Итак, если вы готовы, то поехали.
0: Поехали.
2: Да начнется бой.
1: Так, это все буквы от А до Я, как называется?
0: Алфавит.
1: Верно. Февраль, декабрь, это что?
0: Месяца.
1: Месяц, правильно. Когда ничего не хочется делать?
0: Лень.
1: Верно. Мы ее оставляем на документе.
0: Печать, роспись.
1: Да, роспись.
0: Подпись.
1: Подпись, правильно. Мы в него едим.
0: Желудок,
1: нет,
0: рот.
1: Нет, рот, верно. Там самолет, гараж для самолета.
0: Аэропорт.
1: Нет, для самолета, как называется?
0: Пропустим.
1: Ангар это был.
0: Да.
1: Им пишут в школе на доске.
0: Мел.
1: Мел, верно. Это человек, который работает на корабле.
0: Юнга.
1: Есть песня такая: «Эй, ты слишком долго плавал».
0: Капитан...
1: Это был моряк.
0: Моряк.
1: А когда мы стучим, допустим, по дереву рукой, это что?
0: Пропустим,
1: это была примета. Мы работали и, наконец, отдыхаем. Как называется
0: отпуск,
1: этот?
0: Отпуск, выходные.
1: Правильно, отпуск, месяц. У нас мы стреляем из лука куда?
0: Цель,
1: верно. 8 слов. Смотрите,
0: да.
1: Какие мы молодцы. Хоть и ленивые, но чемпион.
0: Да, это мы.
3: Так, самое время для того, чтобы состязаться и нам. Светлана, скажите, вы готовы?
4: Готова.
3: Прекрасно. Так, настраиваем наше приложение и готовимся идти в бой.
2: Ответный удар.
3: Так, есть рубль, а меньше?
4: Копейка.
3: По-другому.
4: Монета.
3: Мелочь-то была. Ладно, хорошо. У вас есть соперник по-другому. Как его можно назвать?
4: Противник, враг.
3: Да, противник, хорошо. Самолет не падает, а опускается на землю. Это как называется?
4: Планирование, посадка.
3: Приземление, это было хорошо. Девушка надевает красивое на свидание. Одежда. Ну, это, конечно, интересный вариант, но попроще. Платье, да, это было платье. Так, им рубят дрова.
4: Топор.
3: Верно. Там можно отдыхать после тяжелого дня. Есть подушка, кровать и одеяло.
4: Правильно.
3: Да, верно. Так, значит, вы чувствуете себя защищенными, значит, вы находитесь...
4: Безопасность.
3: Да, безопасность, хорошо. Так, игра, где есть мяч с черно-белыми
4: футбол.
3: Цветами. Да, футбол, отлично. Хорошо, двигаемся дальше. Получается, на кровати мы что делаем ночью?
4: Спим,
3: да. Так, ну все время наше вышло.
1: И у нас закончили свои буквально одного. Светлана, вам не хватило до ничьи, а там был бы уже второй раунд, и был бы решался вопрос совсем по-другому. Но, к сожалению, вы занимаете второе место, а мы с Натальей занимаем первое. Давайте аплодисменты всем участникам. Светлана, вот
4: да.
1: На правах человека, который занял второе место, с вас приветы.
4: Я передаю всем привет, кто слушает радио. Главное не победа, главное участие. Всем хорошего
1: Скажите,
4: настроения.
1: Вот у вас рабочее настроение стало еще более рабочим?
4: Нет.
1: Но игра не способствует этому.
4: Нет.
1: Наоборот, захотелось домой в ту самую спальню,
4: о
1: которой говорили.
4: Да, да,
1: вот на ту самую кровать, да. Наталья, вы на правах победителя, кому будут приветы?
0: Передаю привет вам, Интер-ФМ, передаю привет всему городу Бендеры, любимому своему мужу и всем слушателям Интер-ФМ.
1: Всем слушателям Интер-ФМ большой привет, вы оставайтесь на линии, мы за эфиром вам расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: А у меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
2: хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на интернет.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей, всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро ФМ слушало. Хорошее начало.
1: Итак, друзья, 10.46 столица, вы слушаете Радио Интер ФМ и правильно делаете, потому что на Радио Интер ФМ всегда хорошая музыка и замечательное настроение. Это утро вместе с вами провели Александр Волков, София Шерсвит, и пора нам, друзья, прощаться.
2: Хочется пожелать, чтобы сегодняшний день принес вам обязательно что-то хорошее, все планы сбывались и все, к чему вы идете, обязательно привело к какому-то успеху. Всем желаем отличного настроения, оставайтесь с нами и всем пока.
1: Встретимся с вами уже завтра в эфире, всем, друзья, пока.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 11 часов. В Бендерах второй день подряд проходит митинг. Общественники протестуют против экономической блокады республики, которую организовали власти Молдовы. Люди требуют отменить все поборы, вернуться за стол переговоров и сохранить миротворческую операцию. Напомним, с 1 сентября Молдова ввела НДС и акцизы на 10 групп товаров, идущих в Приднестровье. В их числе транспорт, ювелирные изделия, парфюмерия, мех. В дальнейшем Кишинев планирует обложить налогами другие категории приднестровского импорта, включая черный металлы, газ, горючее, электроэнергию, телефоны и компьютеры. Приднестровский бюджет недополучает огромные средства из-за двойных пошлин, блокировки экспорта и банковской блокады со стороны Молдовы. Это прямые удары по социальным программам, заявил в интервью РИА Новости Виталий Нягу. Вице-премьер отметил, правительство Приднестровья делает все возможное для оптимизации расходов и обеспечения соцвыплат всем категориям граждан. Надеюсь на разумное решение вопроса о прекращении внешнеэкономического давления со стороны Молдовы на Приднестровье, сказал Виталий Нягу. Продолжаем выпуск. Отобрал телефон и не вернул велосипед. С жалобой на мужа пришла в милицию 22-летняя женщина из Григориопольского района. Супруги в процессе развода живут отдельно. Электрический велосипед жена давно просила починить, а телефон муж отобрал насильно. Не нравилось, что она общается с другими людьми. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. Мужчине грозит наказание. Лишение свободы до 3 лет, обязательные или исправительные работы. 500 румынских компаний на грани банкротства. Из-за того, что уже год заблокирована работа нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит российскому «Лукойлу». Румынские власти сами инициировали и ввели санкции против российской компании. Из-за этого потребители столкнулись с резким ростом цен на топливо. Специалисты утверждают, что компаниям-поставщикам услуг завода придется оставить без работы 8 тысяч человек по всей стране. К слову, в Молдове бензин с начала года подорожал на 52%, а дизель почти на 80%. Водители уже сокращают поездки из-за высоких цен, пишут молдавские СМИ. И о погоде. В Тирасполе +18. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.

0: LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
3: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефон в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
4: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Реклама на Интер-ФМ.

Лиам Пейн, Рита Ора, «Я ждала тебя всю жизнь и дождалась». Об этом поют в нашем эфире. Ждите, ищите и находите. 11:19 на студийных часах. Марианна Логинова. Это я, друзья, на своем рабочем месте. У нас среда. Какое число? 16 число на календаре. Ух, как ваши дела? Как школа? Как детский сад? Как работа? Рассказывайте. Осенняя депрессия подходит к вам или обходит вас стороной? Общаемся с вами в Viber плюс 3735336177. Это наш номер. Уже сейчас предлагаю готовиться к предстоящей программе по вашим заявкам. Она с 13 до 14. Что делать, помним. Заходим в Viber и пишем, кому приветы и что хотите послушать. Ну а пока Хасанова Гузель, на очереди Ариана Гранде впереди. Ну а я, она Арианна, а я Марианна. Ух!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
5: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533-557-57.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Мне кажется, идеальная песня для пробежки, для занятий спортом. Кати Перри, Ники Минаж вместе на 107.7, 1.47. Тем временем ровно в 12 здесь самые последние новости от нашей информационной службы. Ну а в следующем часе розыгрыш. Ух, сладкий меренговый рулет от ТХК. Стоит в нашем холодильничке и ждет вас. Пишите уже сейчас свой номер телефона, и, возможно, именно вам позвоню в следующем части, и мы с вами поиграем. Вопрос будет очень простой. Ответите, сладкий десерт от ТХК ваш. Ну а пока Маргарита Пазаян на очереди и Remedy and Justin G. Moore. Вот такой вот дуэт впереди.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровье полдень. Вы слушаете новости. Общественники вновь протестуют в Бендерах. Люди требуют от Молдовы отменить экономическую блокаду Приднестровья и вернуться за стол переговоров. Напомним, с 1 сентября Молдова ввела НДС и акцизы на 10 групп товаров, идущих в Приднестровье. В дальнейшем Кишинев планирует обложить налогами другие категории импорта. Это приведет к гуманитарной катастрофе в Приднестровье. Между тем, в Молдове накануне заявили, приднестровские предприятия уже заплатили первые НДС и акцизы и цитируют. Никаких проблем не существует. К другим темам. 2027 объявлен годом культурного наследия Приднестровья. Указ сегодня подписал президент. Важно не только сохранить то, что досталось нам от предков, но и наполнить это современными формами. А еще привить молодежи бережное отношение к истории, традициям, языкам, искусству, написал в своем телеграм-канале Вадим Красносельский. Организация российских выборов в Госдуму в Приднестровье – признак демократии в стране, считают приднестровцы. Это показал опрос ТСВ. Практически все респонденты сказали, что собираются голосовать и чувствуют связь с Россией. Это стратегически важно для республики, отметили опрошенные, поскольку Приднестровье и Россия исторически связаны. Каждый человек в это воскресенье должен сделать свой выбор, говорят тираспольчане. 20 сентября в Приднестровье откроются 17 избирательных участков. Российское гражданство так востребовано, потому что Приднестровье ментально, культурно и исторически считает себя частью русского мира. Об этом сказал вице-премьер Виталий Нягу в интервью агентству РИА Новости. Более 220 тысяч граждан России сейчас живут в Приднестровье, а на референдуме 2006 года жители республики четко проголосовали за независимость с последующим свободным вхождением в состав России, напомнил вице-премьер. Люди хотят иметь твердые социальные гарантии, российские пенсии, материнский капитал, возможность обучаться в вузах России. Будем делать все, чтобы консульский пункт в Тирасполе работал на максимум, и каждый приднестровец по желанию мог получить российский паспорт, подчеркнул Нягу. И о погоде. В Тирасполе сейчас +21, и это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
6: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: На десерт! На Интер-ФМ.
1: Вот это моя коллега Ольга бодренько заявила. Да, действительно, время десерта. На сладкое подарок от ТХК. И это, друзья, сегодня нежнейший меренговый рулет. Воздушная меренга, сливочный крем, ароматная клубничная начинка. Это настоящее наслаждение для тех, кто любит десерты с легкостью, ярким ягодным вкусом. Так, как получить рулет? Прямо сейчас заходите в Viber, покажите, что вы здесь со мной, вы готовы играть, и вам захотелось чего-то сладкого. Так, вопрос у меня очень простой. Кто первым ответит, тот получает рулет меренговый от ТХК. Традиционное португальское слоеное изделие с нежным заварным кремом и карамельной корочкой. Символ Португалии. Как этот десерт называется? Пишите в Viber, если знаете. Так, португальский десерт. Прям-таки символ Португалии. Ну, кстати, у нас тоже встречала. У меня есть варианты, я думаю, огласить ли их. Пока немного поиграю. Нежный. Олег Нежный, здравствуйте. Олег Нежный, Ольга Карамель. Алевтина Панакота. Предлагаю псевдоним такие взять. А Валентин просто улыбается. Улыбается и машет. Алина. Так, Алин, вы близки. Подсказка для Алины. Паштел де ната. Паштел де тата. Или паштет де ната. В общем, пишите. Пишите правильный ответ. Алина, давайте.

Так, Валентин. Валентин опередил всех. Валентин, это вы. Не зря зашли с улыбки. Да, действительно, десерт португальский называется так, а у вас в подарок меренговый рулет от ТХК. Как забрать, расскажу за эфиром. Вам большое спасибо. Вот такой вот у нас получился десерт. Да ладно. Сегодня на смене со своим любимым оператором Анатолием. Вот, и значит, и он предлагает нам послушать, правда? Знаете, что будем слушать? Софи Ротару. А песня? Песню даже объявлять не буду. Слушайте, уверена, вам понравится. Ну а после Кайли Минок со сладкой песней «Шоколад».

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

12.51 на студийных часах радио Интерфм. Друзья, ровно в 13 самые последние новости. Ну а в следующем часе привет и поздравления. Программа по вашим заявкам. Действуйте уже сейчас.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в Приднестровской столице. Здравствуйте. Каждые российские выборы в Приднестровье – это подтверждение отношений между Москвой и Тирасполем, считает политолог Игорь Шорников, эксперт. Напомнил, в этом году исполняется 20 лет референдуму, где 97% приднестровцев проголосовали за независимость Приднестровья с последующим присоединением к России. Шорников подчеркнул, позиция не изменилась. Это подтверждает активность приднестровских россиян на каждых выборах. То, что люди идут на выборы – это очень важный показатель. Показатель для России, сказал эксперт. Памятки с адресами избирательных участков на выборах в Госдуму раздают активисты молодежного обновления, волонтеры и студенты. Сегодня в Рыбнице. 20 сентября в Приднестровье откроются 17 участков для голосования. Адрес каждого есть на листовках, которые раздают молодые люди. К другим новостям. 52-летнего мужчину с наркотиками задержали в одном из сел Слободейского района. Употребляет он давно и дома варил для себя опиум из мака. Оборудование у мужчины изъяли, направили на экспертизу за варку наркотиков. Ему грозит штраф 21 тысяча рублей или лишение свободы на 3 года. Квартиру Плюшкина почистили коммунальщики в Бендерах. Мусор из квартиры на первом этаже выгружали прямо через окно. Мужчина годами нес домой все, что плохо лежало. Из-за завалов входная дверь не открывалась, а по дому развелись тараканы. О том, что квартира тонет в мусоре, соседи в прошлом году писали в госадминистрацию, милицию и СЭС. Рассматривался вопрос о выселении мужчины, но проблема так и не решилась. Летом владелец жилья скончался, все мусорное наследство из-за захламленные квартиры выгрузили в баки. И о погоде в Сирасполе +22. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын.
1: Хочу
2: поздравить с днем матери.
3: Хочу передать привет, брат.
4: Передаю привет. Поводов сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
5: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: А вот и она, программа по вашим заявкам, 13.16 на студийных часах, ровно до 14. Друзья, у вас есть время, не теряйте ни минуты, заходите в Viber, плюс 373-533-6177, это его номер. Пишите, кому приветы, кого поздравить, у кого денег попросить в долг, все что угодно, руку и сердце, все обещаю зачитать. Меня зовут Марианна Логинова, всем солнечный привет.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Ипотека Сбербанка стала доступней.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-30.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
7: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты

0: и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Lions Arena, 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
1: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: 13:48 в студийных часах, до 14 программ по вашим заявкам осталось совсем немного. Что я делаю всю программу по заявкам? Не только ставлю ваши любимые песни, передаю приветы, но и на протяжении всей программы выхожу, выношу вам призы и подарки, которые вы выиграли утром, выиграли днем. В общем, дарю, дарю, дарю. Ну а пока песня «Мой выбор», между прочим, «Шаде», появляется в нашем эфире, готов появиться красивая. Это моя любимая песня, слушаю вместе с вами. У меня самые приятные ассоциации, а у вас рассказ.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107,7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 14 часов. 2027 объявлен годом культурного наследия Приднестровья, указ подписал президент. Важно не просто сохранить то, что досталось нам от предков, но и обогащать, наполнять современными формами, пояснил Вадим Красносельский в своем телеграмме. А еще, отметил президент, надо в обязательном порядке прививать молодежи бережное отношение к истории, традициям, языкам, знаниям, искусству, чтобы и следующим поколениям было что передать потомкам. Именно поэтому и принято решение, что 2027 будет годом культурного наследия Приднестровья. Российское гражданство так востребовано, потому что Приднестровье ментально, культурно и исторически считает себя частью русского мира. Об этом сказал вице-премьер Виталий Нягу в интервью агентству РИА Новости. Более 220 тысяч граждан России сейчас живут в Приднестровье, а на референдуме 2006-го жители республики четко проголосовали за независимость с последующим свободным вхождением в состав России, напомнил вице-премьер. Люди хотят иметь социальные гарантии, российские пенсии, материнские капитал, возможность обучаться в вузах России. Будем делать все, чтобы консульский пункт в Тирасполе работал на максимум, и каждый приднестровец по желанию мог получить российский паспорт, подчеркнул Нягу. Продолжаем. Сезонная пошлина на некоторые виды овощей вводится в Приднестровье с 19 сентября. Это касается импорта лука, капусты, моркови, репы и некоторых других. Размер пошлины 20%, но с минимальной ставкой за кило в зависимости от овоща. Как подчеркнули в таможенном комитете, мера должна поддержать отечественных производителей и будет действовать до конца года. Завтра с утра и до обеда жители Григориопольского района могут услышать шум. В Тирасполь-Трансгазе просят не пугаться, это отстравливание газа. Предприятие проведет плановые ремонты в районе сел Бычок, Бутер и Красная Горка. И о погоде в Тирасполе +23. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: SkillsLab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Все новое, хорошо забытое старое. Каш-каш, вспомнили хит начала 2000-х. Ух, 14:22 на студийных часах. Всем здравствуйте, друзья. Марианна Логинова здесь по-прежнему с вами в студии. Как у вас дела? Пишите в Вайбер, там с вами общаемся. Валентину, который выиграл сладкий подарок от Тех и Кашлю. Привет, Валентин. Не успели с вами пообщаться. Я была в эфире, а вы приходили. Надеюсь, моя коллега Дина передала вам от меня привет. Вам приятного аппетита. Участвуйте и приходите к нам еще. Ну а пока Артур Пирожков готов появиться в нашем эфире. Столько лет.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей, всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступней.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама. На Интер-ФМ.
8: Я слышу свое сердце по ночам.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры. Work.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в республике. В эфире новости. Общественники сегодня вновь вышли на протестную акцию в Бендерах. Протестовали против экономической блокады республики со стороны Кишинева. Люди требовали от молдавских властей отменить поборы и вернуться за стол переговоров. С сентября, напомню, официальный Кишинев ввел НДС и акцизы на некоторые товары для Приднестровья, а в планах поэтапно обложить налогами весь импорт.

Это приведет к гуманитарной катастрофе, не раз подчеркивали в Тирасполе. Молдове не хватает денег, чтобы возвращать бизнесу НДС. Об этом заявила госсекретарь молдавского Минфина Корина Алекса. По ее словам, общая сумма обязательств государства перед различными сегментами экономики превысила 10 миллиардов леев. В бюджете нет средств на возврат НДС предприятиям и предпринимателям. При этом, напомню, с 1 сентября молдавские власти собирают НДС приднестровских экономических агентов. О возврате денег в Приднестровье никто из чиновников Молдовы речь никогда не вел. К другим темам. Российские выборы в Приднестровье – это подтверждение отношений между Москвой и Тирасполем, считает политолог Игорь Шорников. В этом году исполняется 20 лет референдуму, напомнил эксперт. Тогда 97% жителей республики проголосовали за независимость Приднестровья с последующим присоединением к России. Позиция людей не изменилась, считает Шорников. Это подтверждается их активностью на каждых российских выборах. То, что приднестровцы идут на избирательные участки – очень важный показатель для России. Он говорит о том, что здесь живут люди, которые верят в Россию, надеются на ее защиту и помощь, сказал эксперт. Продолжаем. Геомагнитная обстановка на Земле. Сейчас спокойно, а вот ночью нас ждет магнитная буря. До нашей планеты доберется солнечный ветер, усиленный воздействием корональной дыры на Солнце. Ученые пока прогнозируют слабое возмущение, мощность бури приблизится к 5 баллам из 10. И продлится она до утра. Это предварительные расчеты, подчеркивают солнечные лаборатории. И о погоде в Тирасполе +23. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
7: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Именно здесь живет душевный комфорт и равновесие. Мало того, хорошее настроение также присутствует. Зовут меня Ольга Пшеничная. И вплоть до 7 часов вечера я буду здесь на частоте 107.7 FM. Друзья мои, кстати, по поводу всех подарков и всех победителей, которые когда-либо были у нас, напоминаю, друзья, что срок годности любого подарка составляет 2 недели. А уж вкусняшки от Тираспольского хлебокомбината вообще практически сразу же нужно забирать, потому что меренговый рулет хранится 3 дня, и, конечно, мы хотим отдать его совершенно свеженьким. Поэтому, выигрывая что-то на радиостанции, договаривайтесь о том, кто будет сразу забирать ваши подарочки, чтобы они радовали вас. Ну и мы тоже радовались тому, что они нашли своих победителей. Давайте общаться прямо сейчас в нашем вайбере, а также в нашем инстаграм inter.fm. Что у вас интересного происходит? Рассказывайте.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: 107.7

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpaymer.com и в кассе арены. Подробности 0533 557 57.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
7: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что ж, друзья, это середина рабочей недели, среда, 16 сентября, и, конечно, хоть впереди еще два рабочих дня, мы уже немножечко думаем о том, как проведем выходные. На эти выходные у нас есть очень важные и заметные события, о них немножечко попозже, а пока давайте окунемся в пятничный вечер, а конкретно в 7 часов этого самого вечера, когда Государственный симфонический оркестр будет потрясающе играть музыку из «Звездных войн», из «Пиратов Карибского моря», «Гладиатора» и даже кино. Фильма «Мстители». Все это будет происходить на Лайонс-арене. Билеты есть на билет ПМР и в платежных терминалах республики. Поэтому, если вдруг решили провести этот вечер вместе с классической музыкой, вы знаете, что делать.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16.00 в столице. Здравствуйте. 2027 объявлен годом культурного наследия Приднестровья. Указ подписал президент. Важно не просто сохранить то, что досталось нам от предков, но и обогащать, наполнять современными формами, пояснил Вадим Красносельский в своем телеграм-канале. А еще отметил президент, надо обязательно прививать молодежи культуру бережного отношения к истории, традициям, языкам, знаниям, искусству, чтобы и следующим поколениям было что передать потомкам. Именно поэтому и принято решение, что 2027 будет годом культурного наследия Приднестровья. В Рыбнице сегодня молодые люди напоминают о предстоящих 20 сентября выборах в Госдуму России, раздают листовки с адресами участков, отвечают на вопросы прохожих и поясняют, как будет проходить голосование в Приднестровье. Акции с участием активистов молодежного обновления ранее прошли в столице Бендерах. Избирательные участки в это воскресенье откроются во всех городах и райцентрах республики. Всего их будет 17. Приднестровцы с российским гражданством смогут выбрать своих представителей в Госдуму, начиная

с 8 утра до 8 вечера. Продолжаем. Авария BMW и Мерседеса случилась из-за прокола колеса. МВД опубликовала подробности вчерашней аварии на трассе Тирасполь-Каменка в районе села Бутер. Кадры с места показал, напомню, ТСВ в соцсетях. Выяснилось, что BMW на ходу пробило колесо, водитель ему-39 потерял управление над машиной. В результате задел попутный Мерседес. От удара машина BMW слетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель отделался растяжением мышц шеи, от больницы отказался. Жители нескольких сел Григориополя – Бычок, Бутер и Красная Горка – завтра с утра, вероятно, услышат громкие звуки. Это связано с ремонтом участка газопровода. Специалисты начнут в 7 утра и закончат к полудню. Тирасполь-Трансгаз Приднестровья просит жителей Григориопольского района не беспокоиться. И о погоде. Сейчас в столице Приднестровья плюс 23, гораздо прохладнее будет ночью, до 10 тепла. Из-за перепада температур ночью и под утро ожидается сильный туман. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне, а пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: А что же это за звуки? Конечно же, это звуки, которые предвещают раскладку программы передач на телеканале ТСВ. Давайте прямо сейчас разберемся, что же сегодня там можно посмотреть.
4: Посмеемся.
3: Прямо сейчас, в эти секунды, по телеканалу ТСВ показывают комедийную драму совместного производства Франции и Греции. Ну, достаточно свежее кино, но смотря, конечно, с чем сравнивать. 2011 год. Фильм называется «Пеликан». О чем там речь? О том, что мужчина после неких трагических событий отказывается выходить на улицу и даже с сыном единственным общаться не хочет. Жизнь теряет смысл и перестает для него существовать. Но однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, и между ними завязываются теплые и дружеские отношения. Вот такое вот кино прямо сейчас идет на телеканале ТСВ. Включайте, если есть минутка.
4: Фантастическое кино.
3: В половине девятого легендарочка на ТСВ «Люди в черном». Первая часть. Фильм далекого-далекого 1997 года. Конечно, все мы знаем, о чем там речь, но если вдруг не знает, рассказываю. На Земле втайне от человечества проживают инопланетяне. И вот специальная спецслужба, так сказать, секретное бюро под кодовым названием «Люди в черном» решает все курьезные ситуации, которые только могут произойти, а их там будет немало. Мало кто знает, что картина — это адаптация линейки комиксов авторства Лоула Каннингема, однако оригинал был гораздо мрачнее. Поэтому, друзья, если любите кино полегче и повеселее, то вот лучше посмотрите кино, а не читайте комиксы. И, кстати, после выхода фильма продажи солнцезащитных очков Ray-Ban Predator 2 выросли в несколько раз, именно такие носил Уилл Смит. Бренд заплатил за скрытую рекламу, и это вложение полностью себя окупило. Продажи модели подскочили с пары тысяч долларов до 5 миллионов. Вот что такое хорошо работающая нативочка. А вот немножечко, так сказать, спойлеров. Есть сцена в этом кино, где агент Кей раздавливает сапогом гигантского инопланетного таракана. Вот там, кстати, использовали мешки с горчицей, ну, для изображения этих самых инопланетных внутренностей. А вот в начале фильма, когда по руке Уилла Смита ползет огромный скорпион, это не компьютерная графика, насекомое действительно было живым. Вот такой вот смелый наш Уилл Смит и при встрече с насекомыми земными и с насекомыми инопланетными. Итак, пройдемся по списочку прямо сейчас. Фильм «Пеликан» в половине девятого «Люди в черном». Не пропустите.

0: я любила.
1: 107,7.
2: She's got back.

плачь, куда-нибудь подальше от меня спрячь, заверни свой смех далеко, смех и на проигрыше первого мани. Положи свой плач глубоко в клатч, куда-нибудь подальше от меня спрячь.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
8: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Накидка, подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

качку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в республике 17.00. Общественники сегодня провели очередную акцию протеста на границе с Молдовой. У контрольно-пропускного пункта в Бендерах сотни людей вновь вышли с плакатами, чтобы показать, народ Приднестровья не согласен с действиями Молдовы. Участники митинга говорили, Кишинев целенаправленно ведет политику экономического давления. Сначала банковские блокады, таможенные пошлины, а сейчас НДС и акцизы на импорт в Приднестровье. Все это в конечном итоге сказывается на жизни обычных людей, напоминаю. Протестующие. Акция продолжалась почти 2 часа. Общественники намерены обратиться к международным организациям с призывом обратить внимание на политику Кишинева в отношении Приднестровья. Денег на возврат НДС у Молдовы нет, поскольку сумма обязательств перед экономикой превысила 10 миллиардов леев, заявила госсекретарь молдавского Минфина Карина Алекса. По ее словам, в молдавском бюджете нет средств на возврат НДС предприятиям и предпринимателям. Сегодня же стало известно, 850 тысяч леев Молдова собрала с приднестровских предприятий НДС и акцизов за 2 недели сентября. Об этом сообщили кишиневские СМИ со ссылкой на таможенную службу. Еще с января по август Молдова собрала свыше 110 миллионов леев пошлин с приднестровцев. О возврате денег в Приднестровье никто из чиновников Молдовы речь не ведет. Продолжаем. Гражданам России в преддверии выборов в Госдуму обратится Владимир Путин. Телеобращение планируется в 18:00, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Основное голосование в России, напомню, стартует 18 сентября и продлится до 20-го. Единый день выборов в Госдуму – 20 сентября. В этот день в Приднестровье

откроются 17 избирательных участков. К другим новостям. 52-летнего мужчину с наркотиками задержали в одном из сел Слободейского района. Употребляет он давно и дома варил для себя опиум из мака. Оборудование у мужчины изъяли, направили на экспертизу. За варку наркотиков ему грозит штраф 21 тысяча рублей или лишение свободы на 3 года. И о погоде на завтра. 17 сентября. Переменная облачность без осадков. Ночью до 10 тепла и местами туман. Днем плюс 25-27 градусов. Это были новости. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника «Терраса».

0: Ставропольтрансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
1: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Реклама на Интер-ФМ.
7: Знаешь,

это же радио Интер ФМ звучит из ваших приемников, друзья мои. Ваш приемник настроен на частоту 107.7 FM. Это единственная верная частота для того, чтобы оставаться в превосходном настроении, а еще в курсе всех событий. Как я и обещал, давайте поговорим о том, какие события нас ждут в воскресенье. Мало того, что сверхважное мероприятие для всех граждан России, это, конечно же, выборы, но о них чуть-чуть поподробнее немножечко позже. Еще есть вечернее развлечение, какое, конечно же, футбол.

«Шериф» в это воскресенье играет с бельцами на главной арене в Тирасполе. Матч чемпионата начнется в 7 часов вечера, а вход свободный, что не может не радовать. Ну и, как мы знаем из программы «Трибуна», «Шериф» сейчас на второй строчке чемпионата, сразу после «Зимбру». Бельцы – команда аутсайдер соревнований, потому мы ждем красивую, зрелищную игру от наших. Приходите, болейте, если есть желто-черная одежда, обязательно наденьте ее для того, чтобы игроки видели, что на трибунах есть поддержка. Поддержка – это всегда очень важно, да вспомните хотя бы себя. Когда есть кто-то, кто кричит «Вперед, давай, ты обязательно сможешь!» Как-то и силы появляются. Итак, воскресенье, вход свободный, 7 часов вечера. Футбол в Тирасполе. Приходите.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта, 326.

0: Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
1: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Пустышка, палец во рту, дыхание ртом – эти мелочи незаметно меняют прикус. Если ваш ребенок каждую ночь спит с открытым ртом, это не просто привычка. Длительное дыхание ртом может повлиять на формирование прикуса. Одна консультация сегодня может избавить от долгого лечения завтра. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 3-7-2-11-83.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Дело близится к вечеру, по-прежнему среда, 16 сентября, но хочется напомнить о том, что 20 сентября в Приднестровье откроются избирательные участки. А сегодня по этому поводу президент России Владимир Путин обратится к гражданам России по телевизору. Обязательно посмотрите, если вас это интересует. Но нужно сказать, что каждые российские выборы, которые в Приднестровье проходили, в том числе и тот самый референдум о независимости 2006 года, это, так сказать, подтверждение добрососедских теплых отношений, которые установили между Москвой и Тирасполем. Между прочим, тех отношений, где Россия продолжает оказывать помощь Приднестровью. Поэтому, друзья, важно прийти на участки в это воскресенье, отдать свой голос. Адреса избирательных пунктов вы можете услышать из наших роликов в радиоэфире в том числе. А еще можете задавать вопросы на эту тему. Мы обязательно подскажем, где и как можно проголосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации.

3-4. Ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровье 6 часов вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. Господдержка предприятий и их коллективов продлена до конца 2027-го. Верховный совет поддержал законопроекты правительства о налоговых льготах сразу в двух чтениях. С предприятий, которые оказались в вынужденном простое, не будут взимать с выплат сотрудникам единые социальные и подоходные налоги. Для швейных и обувных производств, которые работают на давальческом сырье, сохраняются льготы по налогу на доходы. Они также освобождаются от налога на убытки. В 2027-м по-прежнему будет действовать и льгота, которая позволяет не облагать налогом прирост фонда оплаты труда. Все это поможет сохранить рабочие места и снизит налоговую нагрузку на предприятия. Законы направлены на подписание президенту. 2027-й объявлен годом культурного наследия Приднестровья. Указ подписал президент. Важно не просто сохранить то, что досталось нам от предков, но и обогащать, наполнять современными формами, пояснил Вадим Красносельский в своем телеграм-канале. А еще, отметил президент, надо обязательно прививать молодежи культуру бережного отношения к истории, традициям, языкам, знаниям и искусству, чтобы и следующим поколениям было что передать потомкам. Именно поэтому и принято решение, что 2027-й будет годом культурного наследия Приднестровья. Продолжаем выпуск. Приток Днестра упал до 16-17 кубов в секунду в отдельные дни. В среднем же с начала месяца река получала из Верховья до 22 кубов. Цифра опубликовала Министерство окружающей среды Молдовы, отметив, это чрезвычайная ситуация, которая не зависит ни от молдавской, ни от украинской стороны. Таковы последствия изменения климата, заявили в ведомстве. Ранее, напомню, Днестровская комиссия, которая определяет состояние реки и объем сброса воды на Днестровский ГЭС в Украине, так и не смогла решить, сколько же сбрасывать, чтобы Днестр не обмелел. Надежда на осенние дожди, которые могли бы улучшить ситуацию, заявили в Молдавском министерстве окружающей среды. Гидрометцентр предупреждает о тумане этой ночью. Местами ожидается очень сильный. Видимость снизится до 200-500 метров. Как правило, это в низинах. Туман продержится до утра, поэтому на дорогах нужно быть аккуратнее. И о погоде на завтра, 17 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью до 10 градусов тепла, днем плюс 25-27 градусов. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: 18 сентября в Тирасполе грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». «Лайонс-арена», 18 сентября, начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpmr.com и в кассе арены. Подробности 0533-557-57.
2: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн.

0: прячущиеся в темноте, новая коллекция обоев.
1: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
3: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.

каком бы населенном пункте нашего любимого Приднестровья вы сейчас не находились бы, вы правильно делаете, что слушаете радио Интер-ФМ. В том числе мы рассказываем информацию, касающуюся водителей. Все почему? Да потому что многие из коллектива радио Интер-ФМ тоже водят машину в том числе. И это очень-очень важно знать, где какие знаки поставили, где их не было, где они были, где, возможно, изменились правила перемещения на автомобиле. И вот эта информация как раз из этих. На повороте с улицы Свердлова на Балку, это та самая дорога, которая упирается в дендропарк, появился знак направления движения. Итак, друзья, внимание, налево можно поворачивать только с левой полосы, да, впрочем, ничего нового, а направо только с правой. В ГАИ объяснили, знак установили, чтобы водители правила дорожного движения не забывали, хотя даже со знаком нарушители все равно были, поворачивали налево с правой полосы, ну и нужно

сказать по наблюдениям жизненным, что да, конечно, именно на этом перекрестке многие и с левой, и с правой стороны поворачивают налево, и множество неудобств из-за этого возникает, поэтому теперь там стоит знак направления движения. Будьте внимательны, за каждый неверный поворот, точнее, поворот не со своей полосы, положен штраф 105 рублей. А еще в ГАИ напомнили, что если две машины столкнутся во время такого поворота, виноват будет тот водитель, который начал поворот с неправильной полосы. Поэтому, друзья, запоминаем хорошенечко: налево с левой полосы, направо с правой, и будет вам счастье.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне, а пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
3: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
4: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
7: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
8: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
9: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
10: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Прекрасный сентябрьский вечер, очередной осенний вечер на частоте любимой радиостанции. И, конечно же, стоит поговорить о чем? О магнитных бурях, потому что таковые присутствуют. Ну и как бы нам ни хотелось, сказываются так или иначе на нашем с вами здоровье. Магнитные бури могут прийти к нам в ближайшие дни, буквально сегодня и еще завтра. Высокий риск возникновения таких бурь. Все почему? Да потому что Солнце снова сделало корональную дыру в своей северной части. И вот все эти вспышки долетели таки до Земли, и на всех метеозависимых людях, возможно, конечно, не хотелось бы, но, возможно, скажется. Поэтому принимайте меры предосторожности, находитесь дома, пейте вкусный чай горячий и, конечно, не переживайте на все остальное. Берем на себя мы, ваше любимое радио. Потрясающая музыка, отличное настроение, ну и, конечно, самые свежие новости. С вами была Ольга Пшеничная. Всех обнимаю. Всем до завтра. Всем пока.

прошлом. Расскажи мне о будущем. Напой мне мелодию, что ты услышала ночью. В ветре бушующем. Я не знал, куда вел этот путь, но уверен был, что все ответы найду еще. В своем сердце так жарко пылающим, так искренне любящим. Я не прощаюсь, я осознал неизбежное. Меня все это время тянуло к тебе, и по-прежнему прежит надежда, что

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 7 часов вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. 850 тысяч леев отобрала Молдова у приднестровских предприятий за 2 недели. Цифры уплаченных псевдо-НДС и акцизов озвучил представитель молдавской таможни. При этом он отметил, импорт в Приднестровье резко сократился с 1 сентября. Если раньше Молдова изымала только за счет таможенных пошлин около $1 млн в месяц, то теперь даже с добавлением так называемого НДС сборы упали в десятки раз, отметили в приднестровском МИДе. Общественники сегодня вновь организовали акцию протеста на границе с Молдовой. Сотни людей вышли с плакатами к контрольно-пропускному пункту в Бендерах, чтобы выразить несогласие с действиями Молдовы. Кишинев ведет политику экономического давления и удушения Приднестровья. Сначала банковские блокады, таможенные пошлины, а сейчас НДС и акцизы на импорт в республику. Все это сказывается на жизни людей, говорили общественники. Они намерены обратиться к международным организациям с призывом обратить внимание на политику Кишинева в отношении Приднестровья. Продолжаем выпуск. В Рыбнице сегодня активисты раздавали листовки-памятки к выборам в Госдуму России. Отвечали на вопросы прохожих и поясняли, как будет проходить голосование в Приднестровье. Акции с участием активистов молодежного обновления ранее прошли в Тирасполе и Бендерах. Избирательные участки в это воскресенье откроются во всех городах и райцентрах республики. Всего их будет 17. Приднестровье культурно и исторически считает себя частью русского мира. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства Виталий Нягу. Он назвал указ Путина об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Приднестровья огромным шагом навстречу. Люди хотят иметь твердые социальные гарантии, российские пенсии, материнский капитал и возможность обучаться в вузах России, отметил Нягу. И о погоде на завтра, 17 сентября, ожидается переменная облачность. Без осадков, ночью до 10 тепла и местами туман, днем плюс 25-27. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на

0: вашей кухни.
1: Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою маму.
0: Оленька, я
2: хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на интернет.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: 18 сентября в Тирасполе. Грандиозный концерт «Янтарный блеск осеннего ноктюрна». Государственный симфонический оркестр под руководством Григория Масейко исполнит бессмертную классику, мировые хиты и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Мстители». Лайонс-арена. 18 сентября. Начало в 19:00. Билеты от 150 рублей на сайте biletpaymer.com и в кассе арены. Подробности 0-533-557-57.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый

0: Каждый месяц ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
1: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.
2: А послушай, что если счастье – это там, где ты и я? Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица, 8 часов вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. Общественники сегодня вновь организовали акцию протеста на границе с Молдовой. Сотни людей вышли с плакатами к контрольно-пропускному пункту в Бендерах, чтобы выразить несогласие с действиями Молдовы. Кишинев ведет политику экономического давления и удушения Приднестровья. Сначала банковские блокады, таможенные пошлины, а сейчас НДС и акцизы на импорт в республику. Все это сказывается на жизни людей, говорили общественники. Они намерены обратиться к международным организациям с призывом обратить внимание на политику Кишинева в отношении Приднестровья. Сезонная пошлина на некоторые виды овощей вводится в Приднестровье с 19 сентября. Это касается импорта лука, капусты, моркови, репы и некоторых других. Размер пошлины 20%, но с минимальной ставкой за кило в зависимости от овоща. Как подчеркнули в таможенном комитете, мера должна поддержать отечественных производителей и будет действовать до конца года. 2027-й объявлен годом культурного наследия Приднестровья, указ подписал президент. Важно не просто сохранить то, что досталось нам от предков, но и обогащать, наполнять современными формами, пояснил Вадим Красносельский в своем телеграм-канале. А еще, отметил президент, надо обязательно прививать молодежи культуру бережного отношения к истории, традициям, языкам, знаниям и искусству, чтобы и следующим поколениям было что передать потомкам. Именно поэтому и принято решение, что 2027-й будет годом культурного наследия Приднестровья. Авария BMW и Мерседеса случилась из-за прокола колеса. МВД опубликовала подробности вчерашней аварии на трассе Тирасполь-Каменка в районе села Бутор. Кадры с места показал, напомню, ТСВ в соцсетях. Выяснилось, что BMW на ходу пробило колесо. Водитель, ему 39, потерял управление над машиной. В результате задел попутный Мерседес. От удара машина BMW слетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель отделался растяжением мышц шеи. От больницы отказался. И о погоде на завтра, 17 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью до 10 градусов тепла и местами туман. Днем плюс 25-27 градусов. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
2: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих.

0: химических комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Інтер-ФМ.
1: Сотни лет мы жили племенами, люди были все одной семьей. Это расстояние между нами —

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Ипотека Сбербанка стала доступней. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите курс.

0: различные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55 066. Телефон в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
5: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
6: Только в сети.

0: Магазинов «Керама Марацци» – самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: SkillsLab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

Understand.